Пётр Чайковский, симфония «Гамарвец», Катаруме Нью-Йоркский филармоник «Новогахумба», дирижер Леонард Бернстайн.